0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алекс Браун, шеф окра радио «Тартас Дебес» Мумсенар Мумскало. Пос Алексис Браунс, но драудис патесибс вардс.
1: Приветствую, братья и сестры.
0: Сайтинат Брали Масас.
1: Значит, сегодняшняя тема называется «Светильник должен быть всегда готов».
0: Lampai vienmēr ir jādeg, lukturim vienmēr ir jādeg. Tāda šeit šī vakara tēma. Matēja 25.13.
1: Говорит.
0: Saka.
1: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которое придет Сын человеческий.
0: Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks.
1: И сегодня мы обратимся к одной из самых известных и одновременно самых серьезных притч Господа Иисуса Христа.
0: Версисимис певиззинамакас ворот, бе таш паш нопетнакас Иисус варда послужинаема.
1: Я говорю о притче о десяти девок.
0: Он руна ес пар десять явновам, пар лидзим десять явновас.
1: Эта притча была сказана не задолго до страдания Спасителя.
0: Neilgi pirms viņa krusta nāves šī līdzība tika stāstīta.
1: И непосредственно связана с его вторым пришествием.
0: Un šī līdzība tieši saistīta ar viņa otro atnākšanu.
1: Перед этим Господь сказал.
0: Un pirms tam tas kungs teica.
1: Я обращаюсь к Матфею 24:42.
0: 24. Матфея Евангелия 42 панта.
1: Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.
0: Tāpēc esiet modrīgi, jo es nezinātu, kurā stundā jūsu kungs nāk.
1: А затем он рассказал историю о десяти девах.
0: Pēc tam viņš stāsta līdzību par desmit jaunavām.
1: Ожидающих жениха.
0: Kas gaida līgavaini.
1: Прежде чем говорить о духовном смысле этой притчи.
0: Pirms mēs runāsim par garīgo jēgu šai līdzībai.
1: Полезно вспомнить исторический факт. Фон происходящего.
0: Un vēlams atcerēties vēsturisko aspektu šajā notikumā.
1: Если читать эту историю глазами современного человека,
0: ja lasot mūsdienācīm šo līdzību,
1: она может показаться необычной.
0: Viņa var liekties dīvaina.
1: Но для жителей Палестины того времени,
0: bet tā laika Palestīnas iedzīvotāji,
1: все это было вполне естественно.
0: Viss tas bija dabiski.
1: Свадьба являлась одним из самых радостных событий в жизни деревни.
0: Казас, tas bija lielākais, priecīgākais notikums ciematos.
1: В ней участвовали практически все жители.
0: Un Kāzās piedalījās praktiski visi iedzīvotāji.
1: Молодожены не отправлялись в свадебное путешествие.
0: Jaunlaulātie nedavās Kāzas ceļojumā.
1: Как это принято сегодня?
0: Kā šodien mēs to redzam.
1: Наоборот.
0: Tieši otrādi.
1: Они оставались дома и в течение недели принимали гостей.
0: Viņi palika mājās un veselu nedēļu pieņēma viesus.
1: В течение этих дней жених и невеста считались царем и царицей.
0: Un šīs nedēļas laikā viņi tika uzskatīti par karali un karalieni.
1: Я имею в виду праздника.
0: Svētku karalis un svētku karalieni, līgavainis un līgava.
1: Их друзья сопровождали свадебное шествие.
0: Viņi draugi pavadīja viņu kāzu gājienu.
1: Участвовали в торжестве и разделяли их радости.
0: Piedalījās svinībās un dalījās viņu priekā.
1: Именно на этом фоне рассказывает о десяти девах.
0: Un šī fona, ja es arī stāstu par desmit jaunavām.
1: Которые ожидали появления жениха.
0: Kas gaidīja līgavainu nākam.
1: Все они были приглашены.
0: Viņas visas bija ielūgtas.
1: Все ожидали его.
0: Visas gaidīja viņu.
1: Все имели светильники.
0: Visām bija lukturi.
1: Все вышли на встречу жениху.
0: Viss izgāja līgavainam pretim.
1: Но когда жених пришел,
0: bet kad līgavains atnāca,
1: только половина из них оказалась готовой.
0: Bet tikai puse no viņām izrādījās gatavas.
1: Именно здесь находится главное предупреждение этой притчи.
0: Tieši šeit arī notiek šis svarīgākais brīdinājums līdzībā.
1: Мы видим, что внешне между мудрыми и немудрыми девами было очень мало различия.
0: Mēs redzam, ka starp gudrām un negudrām nemaz tik lielas atšķirības nebija.
1: Все выглядели одинаково.
0: Visi izskatījās kā vienādi.
1: Как мы уже говорили, все ждали жениха.
0: Visas gaidīja.
1: Все назывались участниками торжества.
0: Visas bija dalībnieces, iezīmētas procesam.
1: Но чувствовала одна важная разница.
0: Bet viena svarīga starpība bija.
1: Мудрые сели с собой запас масла.
0: Gudrās paņēma eļu sev līdzi.
1: Неразумные не позаботились об этом.
0: Un ģeķīgās par to neparūpējās.
1: До определенного момента эта разница была незаметна.
0: Līdz kādam brīdim šo starpību

0: Struktūra gaišums.
1: Друзья.
0: Draugi.
1: Господь показывает нам очень важную истину.
0: Tas kungs atklāja ļoti svarīgu patiesību.
1: В жизни человека может наступить момент, когда уже поздно готовиться.
0: Un cilvēku dzīvē var iestāties brīdis, kad ir pavēlu gatavoties.
1: Есть вещи, которые нельзя сделать в последнюю минуту.
0: Ir lietas, kuras nevar izdarīt pēdējā minūtē.
1: Поздно учиться, когда уже начался экзамен.
0: Par vēlu ir mācīties eksāmena laikā.
1: Поздно строить дом, когда пришло наводнение.
0: Par vēlu ir celt namu, kad ir uznākuši plūdi.
1: Поздно искать спасение тогда, когда двери уже закрыты.
0: По vēlu meklēt glābšanu, kad durvis ir ciet.
1: Неразумные девы думали, что у них еще будет время.
0: Ķeķīgās domāja, ka viņām vēl būs
1: Но
0: laiks.
1: Но время закончилось.
0: Bet laiks beidzās.
1: Kad они ušli искать масло,
0: kad viņas aizgāja meklēt eļu,
1: пришел жених,
0: atnāca līgavainis.
1: Готовы вышли, вошли на вражный пир,
0: gatavās iegāja kāzu milstā,
1: а двери сотворилось.
0: Un durvis tika aizslēgtas.
1: Это одно из самых серьезных предупреждений писания.
0: Tas viens no nopietnākajiem brīdinājumiem rakstos.
1: Сегодня дверь благодати еще открыта.
0: Šodien vēl žālstības vārti ir vaļā.
1: Сегодня Христос еще призывает грешнику к покаянию.
0: Šodien vēl Kristus aicina grēciniekus atgriezties no grēkiem.
1: Сегодня еще звучит Евангелие.
0: Šodien vēl evaņģēlijs kalpo.
1: Но однажды, братья и сёстры, время благодати заканчивается.
0: Bet reiz žālstības laiks beigsies.
1: Поэтому Господь говорит.
0: Tāpēc kungs saka.
1: Бодрствуйте.
0: Esiet modrīgi.
1: Есть еще одна важная истина в этой притче.
0: Un ir kāda svarīga patiesība vēl šajā līdzībā.
1: Некоторые вещи нельзя занять у других.
0: Ir lietas, ko mēs nevaram aizņemties no citiem.
1: Когда неразумные девы увидели свою проблему,
0: kad ķeķīgās atklāja savu problēmu.
1: Они обратились к мудрым.
0: Viņas vērsās pie gudrām.
1: Дайте нам вашего масла.
0: Dodiet mums jūsu eļu.
1: Но мудрые ответили, что это невозможно.
0: Bet gudrās atbildēja, tas nav iespējams.
1: Не потому, что они были жадными.
0: Ne tāpēc, ka viņas būtu skaudīgas.
1: А потому, что существуют вещи, которые невозможно передать от человека к человеку.
0: Ne tāpēc, ka viņas būtu skopas, bet tāpēc, ka ir lietas, kuras nevar nodot cilvēks cilvēkam.
1: Нельзя занять чужие отношения с Богом.
0: Nevar aizņemties cita attiecības ar Dievu.
1: Нельзя занять чужую веру.
0: Nevar aizņemties no cita ticību.
1: Нельзя занять чужой духовный опыт.
0: Un citu garīgo pieredzi arī nevar aizņemties.
1: Нельзя жить за счет благочестия родителей.
0: Nevar dzīvot uz citu svētas dzīves rēķina.
1: Супругов или друзей.
0: Vai tie būtu laulāti, draugi vai
1: vecāki? И это будет запоминать, знаете, каждый человек должен лично встретиться со Христом.
0: Katram cilvēkam personīgi jāsastopas ar Kristu.
1: Каждый человек должен лично покаяться.
0: Katram cilvēkam personīgi jānožēlo grēki.
1: Каждый человек должен лично уверовать.
0: Katram cilvēkam personīgi jāietic.
1: В день суда никто не сможет сказать.
0: Un tiesas dienā neviens nevarēs teikt.
1: Моя мать была верующая.
0: Mana māte bija ticīga.
1: Мой отец был служителем.
0: Vai mans tēvs bija kalpotājs?
1: Я посещал церковь.
0: Es apmeklēju draudze.
1: Бог спросит каждого личного.
0: Dievs prasīs no katra personīgi.
1: Бог спросит каждого личного.
0: Katru personīgi.
1: Есть ли у тебя вера?
0: Vai tev ir ticība?
1: Знаешь ли ты меня?
0: Vai zini tu mani?
1: Принадлежишь ли ты мне?
0: Vai tu piederi man?
1: Поэтому вопрос этой притчи заключается не только в том, когда придёт Христос.
0: Tātad sāls šajā līdzībā nav tikai, kad Kristus atnāks.
1: Главный вопрос заключается в другом.
0: Galvenais ir citā.
1: Готов ли я к его приходу?
0: Vai es esmu gatavs viņa atnākšanai?
1: Что же означает масло в этой притче?
0: Ko nozīmē eļa šajā līdzībā?
1: На протяжении веков

0: толкователи давали разные объяснения.
1: Ir vairāki skaidrojumi šajā ļē.
0: Но главное здесь несколько определить символ масла.
1: Bet galvenais nav noskaidrot eļas simbolu.
0: А самое главное понять общий смысл.
1: Bet saprast kopējo nozīmi.
0: Масло говорит о внутренней духовной готовности человека.
1: Un eļa norāda uz iekšējo cilvēka gatavību.
0: А то и реальности, которая находится внутри сердца.
1: Par to realitāti, kas atrodas sirdī.
0: Можно иметь религию без жизни.
1: Varbūt reliģija bez dzīvības.
0: Можно иметь форму без содержания.
1: Varbūt forma bez satura.
0: Можно иметь светильник без масла.
1: Varbūt lukturis bez eļas.
0: Можно называться христианином и при этом никогда не перешить настоящего обращения к Богу.
1: Var saukties par kristieti, bet nekad tā arī neatgriezties pie viņa.
0: Именно поэтому Господь совершает притчу.
1: Tāpēc kungs stāsta līdzību.
0: Истинно говорю вам.
1: Patiesi es jums saku.
0: Не знаю вас.
1: Nepazīstu jūs.
0: Обратите внимание.
1: Pievērsiet uzmanību.
0: Он не говорит, я когда-то знал вас.
1: Viņš nesaka, ka kādreiz es jūs pazinu.
0: Он не говорит, не знаю вас.
1: Viņš saka, es jūs nepazīstu.
0: Он говорит, не знаю вас.
1: Viņš saka, es jūs nepazīstu.
0: У этих людей была связь с религией.
1: Šiem cilvēkiem bija attiecības ar reliģiju.
0: Но не было личных отношений с Христом.
1: Bet nebija personīga attiecība ar Kristu.
0: Дорогие друзья.
1: Дорогие draugi.
0: Прежде всего, необходимо иметь спасающую веру в Евангелие Иисуса Христа.
1: Дорогие друзья, первым делом, я буду глубокой ticībai Kristus Evangelijam.
0: Человек должен верить, что Иисус Христос умер за его грехи на Голгофском кресте.
1: Человеком ir jātic, ka Jēzus ir miris pa viņa grēkiem uz pie Golgotas krusta.
0: Что он понёс наказание, которые сослушивали мы.
1: Как он же не саняемш шо соду, кас бы ман домац мумс.
0: Что он воскрес для нашего оправдания.
1: Как он же раушам целес, лай мус оттайсноту.
0: Что спасение приобретается не нашими делами.
1: Как глабшена мес варам саснегт не ар мусу дарбием.
0: Не нашими сослугами и не нашими религиозностью.
1: Не ар мусу нопалнием вай религиозотате.
0: Мы спасаемся исключительно благодатью Божией через веру.
1: Мы глабимся только цар жалостиву, patecoties Dieva жалостībai.
0: Праведность Христа становится праведностью верующего человека.
1: Христос taisnība kļūst par ticīgā taisnību.
0: Его заслуга становится нашим основанием перед Богом.
1: Viņa nopelns kļūst mums par pamatu Dieva priekšā.
0: Как говорит апостол Павел.
1: Kā Pāvils saka.
0: Мы оправдаемся даром по благодати Его.
1: Mēs topam taisnīt no Viņa žēlstības.
0: Но истинная вера всегда приносит плод.
1: Bet patiesa ticība vienmēr nes augli.
0: Человек, принадлежащий Христу,
1: cilvēks, kas pieder Kristum,
0: начинает учиться подражать своему Господу.
1: Viņš mācās no sava kunga un atdarina viņu.
0: Он стремится исполнять его волю.
1: Viņš cenšas piepildīt viņa gribu.
0: Он желает жить свято.
1: Viņš vēlas dzīvot svētu dzīvi.
0: Он возрастает в любви к Богу и к людям.
1: Viņš pieaug mīlestībā uz Dievu un uz cilvēkiem.
0: Не для того, чтобы сослужить спасение.
1: Не для тапец, но ка нопелнито глапшан.
0: А потому что уже получили спасение.
1: Bet tāpēc, ka viņš to ir dabūjis.
0: Добрые дела не являются причиной спасения.
1: Labie darbi nav iemesls glābšanai.
0: Они являются следствием спасения.
1: Bet labie darbi ir kā sekas glābšanai.
0: Поэтому готовность к встрече со Христом.
1: Tāpēc gatavība ar Kristu.
0: Заключается не просто в не просто в знание библейских истин.
1: Un tā nav vienkārša zināšana, Bībeles patiesības zināšana.
0: Она заключается в живой вере.
1: Tas ir dzīvā ticībā šī glābšana.
0: Которая соединяет человека со спасителем.
1: Kas savieno cilvēku ar glābēju.
0: Сегодня мы живем в мире.
1: Šodien mēs dzīvojam pasaulē.
0: Которое очень напоминает время ожидания жениха.
1: Kas ļoti mums atgādina, ka līgavainis tuvojas.
0: Люди занятые своими делами.
1: Cilvēki aizņem savām lietām.
0: Storojot plāni.
1: Būvē plānus.
0: Priebrētājot imūšas.
1: Pērk, pārdod.
0: Dūmājot asimēnu simnom būdušiem.
1: Domā pa zemišķo nākotni.
0: No dien gaspotniem priblišājas.
1: Bet tā kunga diena nāk.
0: Hristos abisātana pridjot.
1: Un Kristus noteikti atnāks.
0: Un sam abišāl eto.
1: Viņš pat to ir apsolījis.
0: I kādā И когда прозвучит последний призыв,
1: он как отскнес пятая позвона,
0: изменить уже ничего не будет, не будет невозможно.
1: Не будет ни успеем сколько майнить.
0: Поэтому Господь обращается к каждому из вас.
1: Тебец кунгс вешь пять катр номумс.
0: Бодру свете.
1: И сент модр номода.
0: Проверите свой светильник.
1: Pārbaudiet, sakārtojot savus lukturus.
0: Если в нём масло.
1: Vai ir viņos eļļa?
0: Если у вас личная вера в Иисуса Христа.
1: Vai ir tev personīga ticība Kristam?
0: Живёте ли вы с ним сегодня?
1: Vai tu dzīvo kopā ar viņu šodien?
0: Готовы ли вы встретить его сегодня ночью?
1: Vai esi gatavs viņu sastapt šonakt?
0: Если он придёт.
1: Ja viņš atnāks.
0: Пусть Господь поможет каждому из нас.
1: Lai tas kungs palīdz katram vienam no mums.
0: Оказаться среди мудрых дев.
1: Būt gudrās jaunās.
0: Которые были готовы к встрече с женихом.
1: Kas bija gatavs sastapties ar
0: kungu. И вошли вместе с ним в брачный пир.
1: Un iegāja kā zmielstā.
0: Пусть Господь нас благословит.
1: Lai tas kungs mūs svētī.
0: Пусть Господь даст нам мудрости.
1: Lai dod gudrību.
0: Понять этот прищи.
1: Saprast šo līdzību.
0: Понять, что мы должны слушать Господа.
1: Saprast, ka mums jākalvo tam kungam.
0: Что наше служение не может быть просто так.
1: Ka mūsu kalvošana tas nav tā vienkārši.
0: Наше служение – это во славу Его.
1: Ka mūsu kalpojam, lai vairot viņu slavu.
0: Он говорит, что мы всегда должны быть готовы.
1: Viņš saka, ka mums jābūt gataviem.
0: А что значит быть готовым?
1: А ko nozīmē būt gatavam?
0: Это, как я уже говорил, наше служение.
1: Ka mūsu kalpošana.
0: Проявление любви к нашим братьям и сестрам.
1: Ka mēs parādām mīlestību pret brāļiem māsām.
0: Проповедать Евангелие тех, этот мир, который погибает.
1: Sludināt evaņģēliju šai pasaulē, kas iet bojā.
0: Потому что время осталось очень мало.
1: Tāpēc, ka laika palicis ļoti maz.
0: А не спасенных очень много.
1: Bet neglābto ir ļoti daudz.
0: Есть на что работать.
1: Ir kur strādāt.
0: Господь дает видение.
1: Un tas kungs dod redzējumu.
0: Он постоянно с нами разговаривает.
1: Viņš pastāvīgi runā ar mums.
0: Кроме его сети притчи, которые он нам оставил.
1: Un viss šīs līdzības, ko viņš mums atstāja.
0: Он каждый день с нами, это самое, общается.
1: Katru dienu ar mums runā.
0: Показывает нам направление.
1: Rāda virzienu.
0: Дело наше только услышать и действовать.
1: Mūsu daļa tikai sadzirdēt un darboties.
0: Un говорит, бодрусь святе.
1: Esiet nomodā.
0: Значит, быть бодрусь, это постоянно быть на шику, видеть, что происходит в мире, что происходит вокруг нас, и принимать меры.
1: Mums ir jāredz, kas notiek apkārt un pieņemt mērus.
0: Что вы и мы не касали капкану дьяволу.
1: Lai mēs neiekļūtu velna valgā.
0: Sovai naši blīski, tie, kuri mēs ļūbīm, toši neakasāli svētoji kapkānu.
1: Lai tie, kurus mēs mīlam, arī nenokļūs šī velna valgos.
0: Išo raz etat prišķit pakāsavēt, što būjte gatavi.
1: Vēlreiz šī līdzība rādza, esiet modri.
0: Služīte.
1: Kalpojiet.
0: Потому что отначе придет наш Господь.
1: Jo atnāks kungs.
0: И он нас спрашивает.
1: Un viņš mums jautās.
0: Šo ti dielal?
1: Ko tu darīji?
0: Ti desvitenā lūbiš mīļā?
1: Vai tu patiesi mani esi mīlējis un mīli?
0: Ti desvitenā slušat mīļā?
1: Vai tu patiesi esi klausījis un klausi?
0: Ti mīļā desvitenā znājuši?
1: Vai tu mani pazīsti?
0: I būdiet očim bolna, ja on skaža, ja vas nesnāju.
1: Būs ļoti sāpīgi, ja viņš teiks, es tev nepazīstu.
0: Ja nesnāju, kto bija.
1: nepazīstu, atkāpieties ļaundarītāji.
0: Поэтому будем всегда готовы к встрече.
1: Būsim gatavi un gatavosimies satikties.
0: С нашим Господом.
1: Ar mūsu kungu.
0: И сегодня мы будем молиться.
1: Un šodien arī lūksim.
0: Пришло время молиться.
1: Pienāca laiks lūgt.
0: Я надеюсь, эта встреча была полезна для вас.
1: Ceru, ka šī līdzība bija derīga jums.
0: И сегодня мы молимся за Татьяну.
1: Lūdzam par Татьяну.
0: Свой Бог исцелил от боли в горле и за полное исцеление.
1: Lūdzam par Татьянас kaklu un vispārējā dziedināšanu.
0: И молимся за рождение свыше Лени и Светланы.
1: Lūdzam par Ленас un Светланас jaunpiendzimšanu.
0: Ну, давайте все вместе в молитве согласия, как наш Господь говорит, помолимся за этих людей, чтобы все у них сменилось.
1: Kā kungs saka, kur divi vai trīs vienā prātā, tā arī mēs lūksim.
0: Dragasenie Господь.
1: Dargais kungs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Мы обращаемся к тебе, Отец.
1: Mēs vēršamies pie tevis, kungs.
0: И просим Отец о исцелении Татьяну.
1: Lūdzam par Татьянас dziedināšanu.
0: Su восстановление ее горла.
1: Atjauno, stiprini viņas kaklu.
0: Мы просим тебе, Отец, о полное ее исцеление.
1: Pilnīgu dziedināšanu. Mēs lūdzam, kungs.
0: Ты целитель наш.
1: Tu mūsu dziedinātājs ārsts.
0: Ты пастор наш и исцелитель наш.
1: Tu mūsu labais gans.
0: И мы верим, что ты самый лучший доктор, который можешь лечить любую болезнь.
1: Tu esi labākais ārsts, kas spēj visu.
0: Мы называем кровь Иисуса на исцеление Татьяны.
1: Mēs piesaucam Jēzus asins par Татьянас dziedināšanu.
0: И в духовном мире говорим, что целим ее полное исцеление во имя Иисуса Христа.
1: Garīgajā pasaulē pasludinām viņu pilnīgu dziedināšanu.
0: Господь, тоже молимся и просим за Лени и Светланы.
1: Tāpat lūdzam par Leni un Svetlanu.
0: Есть просто для своих людей, которые их любят, они пришли к тебе.
1: Šie cilvēki ir lūguši, lai viņi atgriežas.
0: Чтобы они открыли свое сердце для тебя.
1: Lai viņi atver savu sirdis tev.
0: Господь, мы просим, пришли им проповедующие, которые они будут верить и которые будут расцеплять их сердца.
1: Sūt savus strādniekus šajā drovā, kungs, kurām viņas atver savus sirdis.
0: И они будут каяться и будут приходить к тебе, Отец.
1: Un lai viņas atgriežas pie tevis.
0: И будут начинать новую жизнь во Христе Иисусе.
1: Un sāk jaunu dzīvi Kristu Jēzu.
0: Отец, мы тебе благодарим за этот день.
1: Kungs, Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Amen.
1: Amen. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Алекс Браун, церковь «Слово истиннейшее» вакара, радиума «Твертас дебес» мумс и нормумс, калпой Алекс Браунс, но потесибс варц.
2: Дарба дену вакарос, ик вакара свэтбрижос. Мацитая излогс пар юсу вайдзībам. Тас иснегт мумс варат пизвенот па талруни 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.